0: Че фраз? Тилета о слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем радио. Ускварна ГДР. Врхунски страхоняки за кошнен моторне жаге. Да се о сервису не менимо. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи и на ГДР.си.
1: Алпа онега си чу?
2: Tutti Radio Maribor.
3: Čanganoc, daj tudi u Mariboru!